сами борют с борцом. А я кружена у кромго, я сами борют с борцом. Они чуют самотность.